почему их плени, почему я твоему чаванию сказал, ранее вон лука, ранее вон лука, далон ту не будет, а ты на ты тебе упали на свои чаванию, почему их плени, почему я твоему чаванию сказал, ранее вон лука, ранее вон лука, далон ту не будет, а ты на ты тебе упали на свои чаванию, почему их плени.